0: один шансон.
1: Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга автоматы пальцы на

Днепра. Ты на левом, я на правом, почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду, вот оно то как.

воды попить. Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя? Пустил ты в дом себе гадюку трехголового червя.

0: же, Колька, понеслись? Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, простит? Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит и простит?
1: На радио «Шансон» реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Проверьте здоровье Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО ФВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и в

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

кто нас не предавал, а еще давай за тех до дна, кого нет, но в памяти всегда.

0: Радио Шансон. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 77 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф

Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Так давайте ж, граждане, будем долго жить.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

пришлось бы. Поменял города, поменялись мечты и разные люди. И конвой догонял, лаймсы разрывали пространство ночное.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 127-24-76-29.
1: Город Москва. 18+. Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 20 июля. 3 сентября 2026 года.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цель – отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дороги, которые мы выбираем, к добру не приводят, лишь пятки стираем. Но все же из многих я выберу ту, что мне подарила любовь и мечту. А всюду войны, всюду драка, всюду бой, нам не

любовь с тобой. Нам не туда, у нас любовь, любовь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 77 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Тиранский».

Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Ваш Виктор Третьяков.
1: Это будет самый лучший год, самый лучший из прошедших лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-141-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Внимание всех мужчин! Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет было разработано средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Commander в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8270.

0: теперь держись.
1: Участник бархатного шансона Михаил Бублик только что открывает новый музыкальный час на радио Шансон. 7:00 и уже почти 4 минуты, время московское. Я, Артем Демин, всех приветствую. Желаю вам доброго утра, прекрасного настроения и великолепной субботы, 8 августа. На календаре день физкультурника сегодня отмечается. Если вы альпинист, то сегодня также ваш праздник, Международный день альпинизма. Если у вас в доме есть холодильник, его сегодня можно поздравить с днем рождения, потому что сегодня был изобретен холодильник. Сегодня Международный день офтальмологии. Сегодня Всемирный день кошек, ваших домашних питомцев. Мы также поздравляем с этим замечательным и радостным событием. Что касается наших ближайших музыкальных планов, то здесь Михаил Шуфутинский, Владимир Черняков и Александр Розенбаум.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот. Гордость поколений».
4: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
5: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
6: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
8: Бриллианты

0: восхищают.
1: Фантастики в Меге и в Сормовских Зарях.
2: Спасибо.
3: Спасибо вам.
4: Благодарю вас.
2: Спасибо вам
4: очень
2: большое.
4: Благодарны.
2: Мы вам благодарны.
5: Большое спасибо.
6: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
7: 18+.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.

7 часов 26 минут. Игорь Киберев только что на радио Шансон с треком «Заманила». Расскажите мне, дорогие друзья, как ваше лето вообще? Уже, в принципе, уже понимаете, что август, уже в понедельник утреннее шоу в формате 2D возвращается в эфир с 7 часов. У нас отпуск уже закончился, месяц отгуляли, хотим узнать, что происходит у вас. Может быть, вы еще не были в отпуске, а может быть, вы так просто ждете бархатного шансона. Может же такое быть. Бархатный шансон, видите, у нас в октябре с 24 по 30. Отель «Титаник Белек Гольф энд Спа» ждет вас. И много-много интересных артистов вас тоже ждут. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: Угаран 123-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Гигабайты и минуты бесконечные. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник».

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

каждый до боли знаком. Мысли немного тревожные, вновь без хозяина

0: Доброе утро, Артем. Я, как и ты, сегодня начал работать с 7 утра и еду за молоком в один из дальних уголков нашей необъятной Вологодской области. Ну, а с отдыхом у меня нормально, потому что мы с напарником работаем 6 через 6, и это уже практически мини-отпуск, за который можно успеть очень даже многое. С уважением к вашему радио, Михаил Молоковоз. И завтра, пишет Михаил, у нашей дочки день рождения. Ей исполнится 15 лет. Удачи ей в жизни. Конечно, с удовольствием присоединяемся к этому замечательному поздравлению. Дорогие друзья, ну а вы напишите, как ваше лето, как ваши отпуска, где были, что видели. Или, может быть, вы только собираетесь в отпуск. Плюс 7-909-955-1030 работает наш национальный мессенджер Макс.
1: По дороге вечности печаль.

8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минпросвещение анонсировало масштабные изменения в школьной программе с 1 сентября. Как сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов, все нововведения направлены на укрепление единого образовательного пространства. Так, общество знаний останется только в 9-11 классах, а часы на историю увеличат. В 5 классах вводится новый предмет «Духовно-нравственная культура России. Основа безопасности и защиты Родины» разделят на 2 обязательных курса «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Кроме того, в новом учебном году в части школ всех регионов введут оценку поведения для 8-х классов по 3-уровневой шкале. Если апробация пройдет успешно, с 2027 года практику распространят на все школы. Тем временем школьная сборная России 3-й год подряд стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по искусственному интеллекту. В этом году она прошла в Казахстане, пишет РБК. Российские старшеклассники завоевали 7 золотых и 1 бронзовую медали, с большим отрывом опередив китайскую сборную, которая оказалась на 2-м месте. Соревнования проходили в 2 тура. Участники решали задачи по работе с аудиоданными, управлению виртуальными роботами, смысловому поиску и так далее. Всего в финале нашей сборной противостояли более 460 участников из 105 стран, что стало рекордом Олимпиады. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. И заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 82 рубля 17 копеек, евро – 94 рубля 84 копейки, юань – 12 рублей 17 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Евгений Григорьев, участник бархатного шансона 2026, открывает новый час на радио Шансон. А я хочу обратить ваше внимание, то, что радио Шансон осенью продлевает летнее настроение своим слушателям. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Много звезд, много песен, много чего интересного мы вам приготовили. Но самое главное, до 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 18 лет. Я Артем Демин. Всех приветствую и желаю вам доброго субботнего утра.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Александр Марцинкевич, это радиошансон группа «Кабриолет». Я поинтересовался у вас, как ваше лето? Были ли в отпуске? Вот что вы мне пишете. Доброе утро, радиошансон. Отпуск прошел очень быстро. Съездили в Астрахань на рыбалку. Сейчас едем к теще. Везем ей рыбу. Большой привет, любимый Оленький от Владимира. И большое вам спасибо. Спасибо и вам тоже. Так, Газарец Александр нам пишет, что отпуск у него будет только 18 августа. Ну что ж, значит, пока без эмоций от летнего отпуска. Еще пишет нам Мария, массажист, что она нам пишет, что в отпуске я была, помогала нянчиться с внучкой летом в Питере. Позавчера с дочерью и внучкой устроили выход в свет, рискнули пойти позавтракать в ресторан. В декрете очень важны такие мероприятия. Также ходили на концерт Александра Розенбаума в Санкт-Петербурге и Алексея Петрухина в Москве с Олей Золотовой. Она приезжала ко мне в гости, и я ездила к ней. В общем, стараемся наслаждаться летом, наслаждаться буквально каждым днем прекрасной погоды, да и в целом жизни. Всем отличного летнего настроения. В рамках мобильных выходных, если не сложно, поздравьте дочку Лены из Кирова, Анютку, с днем физкультурника и пожелайте ей новых побед. Анютка, только побед ждем от вас. Ну а пока Нина Шацкая и Брэндон Стоун с песней

Александр Новиков, супер шансонье на радио Шансон. У меня с любимой супругой Еленой, пишет нам Сергей, отпуск начинается 12 августа, дальний перелет из Красноярска во Владивосток, а потом назад мини-путешествие до города Абакан. Хотим посмотреть на Байкал и на достопримечательности в других городах. Пусть все будет так, как запланировали Сергей и Елена из Абакана. Конечно, пусть будет все так, как запланировали. В конце концов, надо в это верить. Так, доброе утро, мы скучали. Мой отпуск начался вчера, пишет нам Наталья из Долгорукова. Приехала в Москву на 3 дня разгонять тоску. Программа насыщенная, загар, плавание, ВДНХ. Вернулись домой, прошли 20 тысяч шагов. И сегодня предстоит не менее насыщенный день. Будем встречаться с друзьями. Далее Сергей Любавин, Денис Майданов и Валерий Курас.

0: Программа на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Боец». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угаром 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: лучшей музыки, друзья, с каждым днем становится все больше и больше. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где угодно. Именно вам. Включайте Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, информация для лиц старше 18 лет. Очень скоро в нашем эфире появится Катя Огонек. Ну а прямо сейчас Виктор Королев. И это новая песня, которая называется «Растопи лед». Как всегда, бодро, динамично, танцевально.
1: Так бы...

9 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Перечень граждан с правом получения двух пенсий планируется расширить. Такую возможность предоставят нетрудоспособным членам семей погибших участников СВО, служивших в ополчении Донбасса, специальных подразделениях и частных военных компаниях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минтруд. Сейчас аналогичное право уже действует для нетрудоспособных родственников некоторых категорий ветеранов, погибших на СВО. Они могут одновременно получать собственную пенсию и пенсию по потере кормильца. Также предлагается выплачивать две пенсии гражданам, получившим инвалидность из-за военной травмы. Тем временем самый высокий размер средней пенсии зафиксирован на Чукотке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные соцфонда. В июле жителям региона в среднем начисляли по 42 тысячи рублей. При этом средний размер пенсионного обеспечения в России составил 25 тысяч 400 рублей. Ранее сообщалось, что указанная выплата за 5 лет увеличилась практически на 10 тысяч рублей. Международный союз конькобежцев предоставил нейтральный статус российским фигуристам. Официальное одобрение на участие в международных турнирах получили одиночники Камила Валиева, Александра Игнатова-Трусова и Петр Гуменник. Аналогичный статус был присвоен спортивной паре Александра Байкова-Дмитрий Козловский. Об этом пишет российская газета. Всего нейтральный статус получили 22 наших фигуриста. Сегодня временно перекроют движение на ряде дорог северо-запада, запада и центра столицы. Их будут закрывать поэтапно с 6 утра до половины 12 ночи. Об этом сообщил Дептранс Москвы. В частности, под перекрытие попадут улицы Крылатская, Нижние Мневники, Смоленская и Лужники. Кроме того, проезд ограничит по набережным, прилегающим к ним мостам, а также Звенигородскому шоссе и проспекту Маршала Жукова. С полным перечнем ограничений можно ознакомиться на сайте ЦОДД. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

далеко. Вот такие душевные песни Михаил Шуфутинский будет петь с 24 октября до 30 всем, кто приобретет билеты на бархатный шансон в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек». Приобретайте билеты на нашем сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 18 лет. Я, Артем Демин, всех приветствую. Желаю вам доброго утра, прекрасного настроения. Сегодня суббота, день выходной. У кого-то отпуск закончился, как, например, у меня и у Марины Дымовой, в понедельник появимся уже в эфире, а у кого-то отпуск еще будет. Что успели этим летом? Расскажите, где были. У меня отпуск длинный, почти 2 месяца. Я в школе работаю, но, к сожалению, поехать никуда не смогла, пишет нам Елена из Москвы. Зато так привела в порядок квартиру, что все блестит и сверкает. И сверкает. А самое главное, избавилась от ненужного хлама. Всем привет, всем отличного отпуска. Спасибо огромное вам, Елена. Далее у нас Иван Кучин, Михаил Круг и Светлана Тернова, группа Любэ и Афина. Ну а прямо сейчас Елена Ваенга и музыкальный привет какому-то другу.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
4: Отсвела. Белый.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам.
3: Благодарю вас.
1: Спасибо вам.
3: Мы вам очень благодарны.
1: Большое спасибо.
4: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много

Ну что ж, давайте поговорим в рамках мобильных выходных. Доброе утро, Артем. В отпуске было больше месяца, еще 20 дней осталось. Свозила внука в Москву, погуляли по Красной площади, были в парке Заряди, плавали на теплоходе. Организовала подружек на вечернюю теплоходную прогулку с дискотекой по Москве-реке. Пишет нам Светлана. Спасибо огромное, Светлана, за подробный рассказ и отчет. Артем, в отпуске были в июне, но и в процессе работы по выходным успеваем тоже отдыхать. Так, например, в одни выходные катались на теплоходе, но уже не по Москва-реке, а по Волге. Ездили с палатками, прошлые выходные посетили Калязин. Сегодня собираемся в гости к друзьям. В общем, берем от лета все, что еще осталось и все, что еще можно взять. Пишите и вы, как проходит ваш летний отпуск.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: Угаром 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс»

0: 9.46 в столице. Александр Маршал на радио Шансон. А я продолжаю читать ваши сообщения, где вы рассказываете о своих отпусках. Ездил в командировку в Китай, пишет нам Йонг Сой. Но на Байкале, скажу я вам так, друзья, все-таки лучше и, главное, роднее. Вернулся накануне, буду праздновать день рождения. Буду есть омля, купаться в Байкале. Привет всем, кто на шансоне. И всему кружку любителей шансона. Ирине Викторовне отдельный привет, низкий всем поклон. Интересно, как там водичка, кстати, на Байкале? Я ни разу не купался в Байкале, даже не представляю, что там в августе. Хотя бы больше 20 градусов со знаком плюс. Или нет? Напишите, пожалуйста, Йонг Цой.
1: Я знаю, поздно.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

10 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Российские банки расширят критерии для блокировки переводов с 1 марта. При обнаружении на устройстве клиента вредоносного программного обеспечения платежи перестанут проходить. После этого банки будут запрашивать подтверждение у клиента на проведение операции. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что для выявления вредоносных ПО банки должны будут получить согласие на это. Перезаключать договоры необходимо будет до 1 сентября 2027 года. В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних боковых стекол. Как пишет РИА Новости, ответственность за нарушение планируется устанавливать при светопропускании ниже 35% вместо нынешних 70%. Отмечается, что автомобиль должен быть безопасным для владельца и окружающих. По словам авторов инициативы, тонировка защищает водителя от прямых солнечных лучей, снижает риск ослепления, уменьшает нагрев салона и делает поездки комфортнее в жару. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лиса Повал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 82 рубля 17 копеек, евро – 94 рубля 84 копейки, юань стоит 12 рублей 17 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Любовь Успенская на радио «Шансон». «Карусель», песня, которая стала уже легендарной. 10:07 в столице. С вами по-прежнему я, Артем Демин. Всех приветствую, желаю вам доброго утра. Сегодня суббота, и это классно. Еще хочется поздравить вас сегодня с Днем физкультурника, с Международным днем альпинизма, с днем рождения холодильника. Офтальмологов с профессиональным праздником поздравляем. Ну и, конечно, сегодня Всемирный день кошек. Я поинтересовался у вас, как ваш отпуск, как ваше лето. Вот что пишет нам Владимир. Отпуск провел в Карелии. Погода и водичка была теплая. Рыбалка, ягоды. Все было замечательно. Плохо только одно, что отпуск очень быстро заканчивается. Сейчас суток еду в деревню. Это Бикины и Скикина. Шлют всем привет. Очень забавная рифма получилась. Далее у нас Александр Розенбаум, Григорий Лепс и Владимир Семенович. Предлагает не забывать об утренней гимнастике даже в выходные дни.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.

0: обещают.
1: В торговом центре «Добрыня».
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группы компаний «Кронверк».
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: В рамках мобильных выходных на радио Шансон я хочу передать привет и поздравления всему Мантурова и всей Шарьи, а также привет городу Кострома. Поздравляю Кострому с днем города. Мирного неба над головой и солнечных выходных. Это от Павла Румянцева пришло нам сообщение. Ну а мы уже слушаем Олега Алябина и Жургу «С тобой хочу».
1: Не могу тебя винить,

0: видимо, роса и курилка.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. В понедельник. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 77 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

Доброе утро всем. Муж, любимый Ванечка, рядом. Лето, отпуск, замечательная погода. Что еще нужно для отпуска? Вкусных шашлыков. Спасибо вам большое. Это от Яночки Степановой. Садоводство горы было сообщение. Ну что же, дорогие друзья, давайте прощаться. В следующем часе у нас хит-парад «Шансон года». Ну а я, Артем Демин, уже вернусь к вам в понедельник в рамках утреннего шоу в формате 2D. В 7 утра услышимся. Счастливых выходных.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатарев пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатарев пробег». Ларина 23Г, 8-831-2-6-0.
4: «Агат. Покупай выгодно».
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Спасибо.
7: Спасибо вам.
8: Благодарю
7: спасибо.
8: Вас. Спасибо. Мы вам очень
6: спасибо
8: благодарны.
6: Большое.
8: Мы вам благодарны.
6: Большое спасибо.
9: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
10: 18+.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

воздушный пункт пропуска через государственную границу России. Также запланировано строительство нового корпуса с залами ожидания официальных делегаций и специализированной VIP-зоной. Россияне в последние годы стали быстрее гасить ипотеку. Средний срок выплаты кредита по рыночной ставке значительно снизился с 20 до 5 лет, пишет РИА Новости. Специалисты отмечают, что это связано с ростом зарплат и желанием уменьшить переплату по кредитам. Клиенты быстрее гасят ипотеку из-за высоких ставок, а также за счет рефинансирования для оптимизации долговой нагрузки. Уточняется, что сейчас россияне в основном берут жилищные кредиты на относительно небольшие суммы и стараются погашать их досрочно. Покупка разрезанных арбузов может быть опасна для здоровья. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там пояснили, что в месте разреза быстро размножаются микроорганизмы, которые повышают риск возникновения пищевых инфекций. Также не допускается вырезание кусочка на пробу. Покупать бахчевые следует только в санкционированных местах торговли, продажа арбузов и дынь вдоль автомобильных дорог и на неблагоустроенных точках запрещена. Тем временем около 40% россиян за сезон покупают 3-5 арбузов, а каждый пятый – до двух. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Также опрос показал, что половина покупателей предпочитает приобретать первые арбузы в августе, а 36% респондентов – в июле. Чаще всего россияне приобретают небольшие арбузы от 5 до 7 килограммов. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Радио – удивительная вещь. Можно включить его случайно, а через несколько минут уже обнаружить, что знаешь припев, которого 5 минут назад вообще не существовало в твоей жизни. А хит-парад – это еще интереснее. Здесь за неделю меняются не только цифры, но и музыкальные привычки слушателей. У микрофона Рустем Ахмешин, в эфире «Шансон года». У Владимира Ждамирова есть песня, которая не требует длинного вступления. Название уже задает масштаб – «Купола колокола». Сегодня эта песня открывает наш хит-парад и занимает 12 место. А дальше – музыка, в которой важны не громкие заявления, а то самое настроение, которое узнаешь буквально с первых секунд. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон

0: Юлия Михальчик предлагает довольно необычный карьерный план. «Буду твоей кошкой». С одной стороны, ласка, уют и домашняя атмосфера. С другой, все, кто хоть раз жил с кошкой, прекрасно знают. Окончательное решение по всем важным вопросам все равно принимает она. Песня сегодня занимает 11-е место хит-парада.
1: Шансон номер 11.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
4: Слово «ошибка» особенно неприятно выглядит на экране компьютера, особенно когда оно сопровождается сообщением «попробуйте еще раз». А вот музыкальная ошибка Игоря Слуцкого звучит вполне уверенно. Сегодня эта ошибка занимает 10-е место, и, судя по всему, исправлять ее пока никто не собирается.
3: Шансон.

0: Некоторые песни начинаются с конкретной истории, а заканчиваются уже где-то на территории личных воспоминаний слушателя. И в этом есть особая хитрость музыки. Авторы рассказывают о своих героях, а каждый в итоге вспоминает кого-то совсем другого. У Чепика Холлы именно такая история. «Не люби меня». Сегодня песня занимает 9-е место.
1: Шансон

0: У Алены Петровской есть особое умение. В ее исполнении даже сильные переживания звучат не как громкая сцена из мелодрамы, а как разговор с человеком, который действительно понимает, о чем поет. И это, согласитесь, опасный талант, потому что слушатель сначала просто включает радио, а через несколько минут уже мысленно пересматривает собственную жизнь. Песня Алены «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 8-е место.
1: Шансон.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: 8-7-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
4: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8-800-10-17-017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Бархатный шансон. История. 2017 год. Турция. Бодрум.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Иногда достаточно небольшой детали, чтобы запустить целую историю. И это прекрасно знает Михаил Бублик. Песня «Лети, лепесток» занимает 7-е место. Лепесток маленький, а маршрут у него, судя по всему, очень серьезный.

Любовь часто похожа на ремонт. Сначала кажется, что работы на 5 минут, а потом выясняется, что придется менять вообще все в своей жизни. Главное – обойтись без травм и ожогов. На этой неделе Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» занимает 6-е место чарта.

У розы черной Султана Лагучева название такое, что обычный букет после него уже кажется слишком предсказуемым. Это песня с характером, и сегодня характер помогает ей занять 5-е место нашего хит-парада. Шансон.

У Ирины Круг особенный подход к песням. Она умеет делать так, чтобы за простым названием сразу чувствовался целый, я бы даже сказал, целостный персонаж. И вот тут уже становится интересно, кто такая Наташка, что в ее образе такого необычного и почему они вообще поют. Ответ на эти вопросы каждый находит самостоятельно. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» сегодня занимает 4-е место.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон. Для лиц старше 18 лет. Реклама.
1: Проверьте здоровье Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
10: Есть вещи, которые особенно хорошо понимаешь только после того, как они закончились. Например, отпуск. Первый день думаешь, времени еще полно. Последний смотришь на чемодан и пытаешься понять, почему календарь так быстро перешел на другую сторону. Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мной лето» занимают 3-е место. Это хороший способ вернуть в эфир немного солнечного настроения. Что мы сейчас и сделаем.

0: Название песни «Последний полет» звучит так, будто впереди финальная глава большого путешествия. Но в хит-параде все иначе. Сегодня это второе место, а значит, до самой вершины осталась всего одна ступень. Михаил Шуфутинский снова среди главных лидеров недели.
1: Шансон номер два.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

Скоро обязательно раскроем имя артиста, которому удалось собрать больше всего ваших голосов. Но сначала вспомним его конкурентов по лучшей дюжине радио «Шансон».

0: таким названием сразу понятно. Песня будет с характером. Владимир Ждамиров и его «Купола колокола» на 12-м месте.
1: Дом зайду и буду твоей кошкой, буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: Кошка может согласиться на все, но только на своих условиях. 11-е место остается у Юлии Михальчик. «Буду твоей кошкой».
2: Настоящих меньше оказалось. Тех, кто за дружбу поднимал.
0: На 10-й позиции Игорь Слуцкий и его «Ошибка». Редкий случай, когда песня с таким названием звучит вполне удачно. Девятое место у Чепика Холла «Не люби меня».
1: Сердце бьется за закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: На 8-й строчке тот случай, когда эмоций хватает на полноценный сериал, а получается песня.

0: лепесток.
1: Михаил Бублик с хитом «Лети, лепесток» на 7-м месте. Евгений Григорьев залечивает раны на 6-й позиции.

0: На пятом месте цветок, который явно не затеряется среди обычных букетов. Султан Лагучев. Роза черная.
1: Губы Наташки. По телу мурашки.
0: Ирина Круг на четвертой строчке. Губы Наташки продолжают будоражить умы сильной половины наших слушателей.
2: Красили со мною лето, поцелуи до рассвета.
0: Алексей Петрухин и Анна Семенович. Раздели со мною лето. Лето поделили, а бронзовая медаль досталась целиком.

0: серебро получает Михаил Шуфутинский за свой последний полет. Медаль высшей пробы остается на этой неделе у настоящей легенды нашего с вами любимого жанра. Первое место сегодня занимает Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы». Похоже, музыкальный маршрут у этой песни уже проложен очень точно. Сколько бы вокруг ни происходило перемен, она снова оказывается на вершине. Напомню, что только ваши голоса определяют, на каком месте окажется та или иная песня. Голосовать за своих фаворитов вы можете на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть нужные люди всегда оказываются рядом вовремя. Дороги ведут туда, куда хочется, а неожиданные повороты судьбы будут только приятными. До встречи ровно через неделю. Пока.
1: Шансон.

слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: ИП Тилухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио

утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра.

0: часом.
1: 12 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Спрос на китайские легковые автомобили с пробегом в России вырос в июле на 17%. При этом их средняя стоимость составила 2 миллиона рублей. Кроме того, доля предложений легковушек из Поднебесной на вторичном рынке впервые превысила 6%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Специалисты отмечают, что спрос на китайские

подход к традиции дарить учителям цветы. Педагог не в состоянии унести до 30 букетов сразу, поэтому классы все чаще скидываются на одну красивую композицию, а остальные деньги отправляют на благотворительность. Специалисты отмечают, что это учит детей прислушиваться к потребностям других. При этом традиционный букет уместен только для первоклассников. Интерес к книгам о правильном питании у россиян за год вырос почти в 3 раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков. По их данным, также на 29% увеличился спрос в категории десертов и выпечки. Самыми популярными в этом году стали книги о советских тортах и пирожных, сборник лучших рецептов приготовления вафель. В то же время издания о безалкогольных напитках показали рост на 20%. В тройку лидеров вошли путеводители по коктейлям и вину, а также книга о кофе. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, Радио Шансон.

очередной час на шансоне. Сергей Любавин, его прощение с Исидорой. На стихи Сергея Есенина в столице 12.07. В этот субботний день на волнах самой душевной радиостанции приветствую вас я, Ирина Сотникова. Очень рада, что и выходной день мы с вами тоже проведем вместе в компании дорогих нашему сердцу исполнителей. Прямо сейчас дуэтная работа. Виктор Королев и «Воровайки». Всем привет!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 77 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: Челленджи. Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Дарная группа Михаила Танича «Лесповал», которую мы с вами будем воочию лицезреть, подпевать нашим дорогим артистам на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября. Мероприятие это пройдет в столичной лайф-арене. Мы ждем всех, кому уже исполнилось 12 лет. Этот ежегодный праздник, конечно, ждем очень долго, поэтому билеты разлетаются быстро. Если вы их еще не приобрели, то поспешите. Они пока в наличии на нашем сайте radioshanson.ru. Будет атмосферно, будет жарко, не пропустите.
1: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».
5: Значит, опять домой.

Сегодняшний именинник Евгений Кемеровский на шансоне. День у нас с вами субботний, значит, можно написать в наши мобильные выходные. +7 909 955 1030. И вот очень своевременно пришло сообщение от Макса Лафузова из Санкт-Петербурга. Как всегда, выходные мы проводим на даче в компании «Радио Шансон» со своим незаменимым говорунчиком, а это приемник. Наслаждаемся хорошей погодой, песнями, находим время передать привет, поделиться событиями в своей жизни, поздравить с днем рождения близких, друзей и любимых артистов. Все это благодаря шансону и программе «Только для вас». Да, но только начнется она в 15:00. Так, сегодня хотелось поздравить нашего маэстро, поэта года и просто хорошего человека, исполнителя Евгения Кемеровского с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, радости в жизни, новых хитов. Спасибо за творчество. Вам, Максим, спасибо за поздравления. Радио «Шансон», конечно же, присоединяется с самыми добрыми пожеланиями. А эфир продолжает Денис Майданов «Обречен на любовь».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Баян». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь «Т».
1: И в этом весь «Ты».
3: Подобнее на «Т-банк.ру», а у «Т-банк» ноль плюс.
4: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
9: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

бывает вот так, открываешь дверь соседей, а там крокодил, удав, лиса, 10 собак и 13 птиц. Да, именно так случилось в квартире одной пенсионерки в столице. После жалоб соседей разрешили ей оставить только двух собак. Птиц, видимо, все-таки выпустили на волю. «Летай!» Марк Бартон продолжает эфир «Шансона». Мы с вами переходим в новый час.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Спасибо.
3: Спасибо вам.
4: Благодарю вас.
2: Спасибо вам большое.
4: Спасибо
2: большое. Мы вам благодарны.
5: Большое спасибо.
6: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
7: 18+.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок. 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: вкусом.
1: Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. На юге России ожидается жара до плюс 42 градусов. По словам заведующей лаборатории гидрометцентра Людмилы Паршиной, в эти выходные воздух раскалится в Астраханской, Ростовской, Запорожской и Херсонской областях. В Краснодарском крае на побережье Черного моря будет до плюс 39. Об этом пишет газета.ру. В то же время европейскую часть России ожидает похолодание и ливни. В Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа будут идти сильные дожди с грозами, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду. Тем временем вода в Москве-реке прогрелась до значений моря в Крыму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. По данным синоптиков, в районе Коломны температура воды составляет 24 градуса, в районе Звенигорода – 22. При этом у Алушты вода прогрелась до 24 градусов, у Евпатории и Анапы – до 25, у Феодосии, Ялты, Сочи – до 26, а у Ейска, Геленджика и Туапсе – до 27 градусов. Отмечается, что уже на следующей неделе в Москве температура воздуха понизится на 5

в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Алла Некрасова, радио «Шансон».

2022 году композиция Александра Розенбаума в 2026 не теряет своей актуальности. Разве что новые технологии внедрились в нашу жизнь, немного поменяли, она ускорилась, ничего тут не поделаешь. Остается лишь принудительно замедляться, тем более, что выходной к этому располагает, отдыхать и слушать любимые песни. Татьяна Куртукова в эфире «Шансона».

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио-шансон. Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

С актуальным пожаловал Михаил Шуфутинский. Всем, кто мчит под романтичный стук колес, пламенный привет. Всем хороших отпусков желаю я, Ирина Сотникова. Если у вас есть что пожелать, напишите нам в мобильные выходные +7 909 955 103 и 0. С удовольствием зачитаю ваше сообщение в прямом эфире. Ну а пока мы наслаждаемся хорошей музыкой. Новинка на волнах шансона прямо сейчас. Нина Шацкая и Брэндон Стоун продолжают тему отпусков в композиции «Стамбул».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
4: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
5: Такие мы удивительные люди.
4: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Один из мужей написал сообщение в наших мобильных выходных. Сегодня у нашей любимой Анечки Гавриловой день рождения. От всей души желаем ей всего самого доброго, светлого, крепкого здоровья, долгих лет жизни. С любовью, родители, муж, племянник и друзья.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

Два часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Некоторые россияне могут получить компенсацию в размере 50% стоимости полиса ОСАГО. Такая мера поддержки является федеральной льготой, а в отдельных регионах действуют дополнительные выплаты. Как рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева, для того, чтобы получить эту выплату, в индивидуальной программе реабилитации или абилитации должна быть запись, что человеку необходим автомобиль по медицинским показаниям. Право на компенсацию имеют инвалиды любой группы, дети, инвалиды и их законные представители, а также родители или усыновители детей с инвалидностью. Льгота предоставляется только на один автомобиль в течение календарного года и не распространяется на другие виды страхования, включая КАСКО. Операторы связи начали блокировать массовые обзвоны без маркировки. Как пишет РБК, ссылаясь на вымпел.ком, маркировка требует совместных действий. Оператор передает информацию, а клиент предоставляет нужные сведения и заключает договор. По данным Мегафона, с начала года компания зафиксировала рост таких звонков от операторов фиксированной связи на 155%. В Теле2 сообщили, что почти 100% клиентов, осуществляющих массовые вызовы, заключили договор на маркировку. Все прочие звонки оператор не блокирует, однако трафик самых злостных спамеров обрабатывается голосовым ассистентом. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут не

если не мы с вами отдохнем как следует в этот субботний день? Ну-ка, на кого оставить любимый диван? Кому оставить радиоприемник, из которого звучат любимые песни в исполнении дорогих артистов? Нет, нет, только мы с вами. Стас Михайлов открыл новый час на шансоне, а продолжит Григорий Лепс и Акмаль «Шутка». Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.

0: Шутка! На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашей

Верить в сказки, конечно, хорошо, хотя бы для настроения. А вот радио «Шансон» воплощает сказочную реальность. Продлевает летнее настроение своим радиослушателям. С 24 по 30 октября мы помним, что на берегу Средиземного моря состоится морской фестиваль «Бархатный шансон». Так вот, до 30 августа каждый, купивший путевку, может принять участие в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатарев Пробег. Московское шоссе 105, 8-831-260.
6: Агат, покупай выгодно.
7: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

5 городе северной столицы передаем большой привет. Слушаем радио «Шансон» в Петербурге на частоте 104.4, Москва 103.0. А еще любимые песни слушаем теперь и на Яндекс.Радио. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любой момент, в будни, в праздники, в выходные, в любое время, 24/7. Радио «Шансон» вещает для вас на Яндекс.Радио. Для всех, кто старше 18 лет. Ну а прямо сейчас мы с вами послушаем Николая Баскова и Любовь Успенскую.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Проверьте здоровье Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Нет времени объяснять. На Валберри скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ОРВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
11: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
12: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
13: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
12: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
13: Танцпол подойдет?
12: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Песня, которая пришлась очень даже по душе многим нашим радиослушателям, «Мят трава» в исполнении Ярослава Сумишевского. Ну вот, поскольку мы ее с вами послушали уже только что, в следующем часе в программе «Только для вас» будем слушать уже других исполнителей. Я жду ваших музыкальных предпочтений, ваших заявок, ваших сообщений на единый номер +7 909 955 103 0. Пожалуйста, передавайте приветы, поздравляйте, жду сообщений.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Переход на электронные рецепты – это часть цифровизации системы здравоохранения. Она позволит упростить взаимодействие между врачами, пациентами и аптеками, а также повысить прозрачность и контроль за оборотом лекарственных средств. Как заявили в Минздраве, ведомство готово к переходу на электронные рецепты для лекарственных препаратов. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на данный момент необходимо завершить согласование процедуры принятия соответствующего нормативного документа. После этого планируется запуск механизмом оформления и предоставления рецептов в электронном виде. Молодежь проявляет интерес к ремесленным профессиям. В таких сферах они видят конкретный итог своей работы и понимают, что заработок зависит от количества заказов, качества выполнения задач и собственной репутации. По информации «Известий», молодые специалисты все чаще рассматривают не только традиционный офисный найм, но и альтернативные модели занятости – фриланс, проектную работу, самозанятость и развитие собственного дела. Поэтому работодателям становится сложнее привлекать и удерживать молодых сотрудников. Стандартного предложения в виде стабильной зарплаты социального пакета уже недостаточно. Молодым сотрудникам важно понимать, какие навыки они смогут получить, насколько быстро смогут развиваться и сохранят ли возможность влиять на собственный график. Каждая вторая россиянка мечтает о предложении руки и сердца на берегу Черного моря. Согласно исследованию, на которое ссылается Лента.ру, 45% участниц опроса считают лучшим вариантом отель в Сочи с видом на море или горы и романтический ужин в ресторане с особой атмосферой. На втором месте по популярности оказался вариант предложения в панорамном ресторане делового центра Москва-Сити. Его выбрали около 20% опрошенных россиянок. 15% участниц хотели бы получить обручальное кольцо во время полета на воздушном шаре или на вертолете. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля 17 копеек, евро 94,84, юань стоит 12,17. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон»

год от года более. Такая вот у нас love story. Михаил Шуфутинский открыл программу только для вас на радио Шансон. По-прежнему в студии для вас я, Ирина Сотникова. Сегодня у нас 8 августа, день субботний. Это прекрасно, потому что есть время написать сообщение нам, поздравить ваших родных, близких или же просто передать им привет. А поводы у нас есть, да, вот какие. Значит, Всемирный день кошек. Всех обладателей шерстяных и не очень мы поздравляем. Также день рождения холодильника. Здесь как-то, ну, может быть, хороводы, наверное, вокруг него полагается водить. Как еще отметить? Можно съесть все, что находится внутри. Так, день физкультурника еще. Всех причастных мы также поздравляем. Ну, а если у вас есть кого поздравить, напишите нам, напомню, наши координаты. +7 909 955 1030. Номер единый. У нас работает мессенджер Макс. СМС-сообщения также принимаются. Вообще, пишите во все доступные мессенджеры. И, пожалуйста, не забывайте указывать вот прям в тексте письма, в тексте сообщения, от кого послание, кому, в какой город, из какого города. Это все очень-очень важно. Есть у нас сообщение. Пожалуйста, поздравьте с Ватью. Оно приинка Любовь Васильевна с днем рождения. Хочу пожелать ей здоровья, мира, спокойствия, добра, уюта и гордости за своих близких. Пусть каждый твой день будет радостным, светлым, насыщенным, неповторимым. Город Сургут, Сватья Ольга. И еще одна Ольга, но уже из Вострякова, написала. У меня сегодня день рождения. Пожалуйста, поставьте песню «Застольная» в исполнении Таисии Повалий. Пожалуйста, с днем рождения вас. Счастья, здоровья, удачи.

0: Программа на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами.

радиошансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

программе «Только для вас» на Шансоне продолжается дневной выпуск. Я принимаю ваше сообщение на единый номер +7 909 955 103 0. Добрый день, Шансон. Сегодня отмечаем День физкультурника. Всех причастных с праздником. Прекрасно. Добрый вечер. Вот где-то уже вечер. Дорогой Шансон, поздравьте, пожалуйста, всех горожан города Абакан Республики Хакасия с Днем города. Ух ты, как здорово. Абакану исполнилось сегодня 95 лет. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню. С уважением, Олег из Абакана. Мы, конечно же, поздравляем всех горожан. Пусть город процветает. Всего-всего самого хорошего. Ольга нам написала. Передаю огромный привет Ляхову Семену, Ляхову Сергею, Ворожцову Сергею. Желаю хорошего настроения, прекрасного и удачной рыбалки. Поздравляю Комарова Романа с днем рождения, защитник. Желаю исполнения желаний. Пусть ни погода, ни враги, ни посторонние мысли никогда не помешают достичь верной цели. Целую, обнимаю и скучаю. Надеюсь на скорую встречу. Так написала Ирина из Раменского. Добрый день, любимое радио. Прошу поздравить моего мужа Полунина Анатолия. Вчера он стал дедушкой. Дочка подарила ему внука. Всех благ и здоровья. Наталья Полунина, Электросталь. Это замечательное событие, великолепное. Мне кажется, будет самым хорошим дедом. Так, всем мира добра. У нас сегодня в таверне появились новые гости. Вячеслав и его сын Ярик. Слава молодец, сам сына воспитывает, поднимает. Привет моим постоянным подружкам Зинаиде и Светлане. А еще мой кот Пуля отмечает сегодня день котов. Привет из Перми. Пожалуйста, поставьте городские встречи Наговицына.

продолжаем. Есть у нас сообщение, которое приходит на единый номер +7 909 955 103 0. Добрый день, любимое радио. Поздравьте наших дорогих, любимых соседей с наступающим днем строителя. Андрей Каракозов, Игорь Разумов, Михаил Груздев, с праздником вас от семьи Король сообщение. Олег нам пишет. Радио Шансон, здравствуй. Хочу поздравить город Кострома с днем рождения, всех костромичей с праздником, а также футбольную команду «Ультра». Ура, ура! Ух ты, как здорово! Еще и в Костроме сегодня празднуют. Ну, вообще. С 48-летием совместной жизни поздравляем наших родителей Кадысевых, Петра и Лидию. С любовью, дети пишут. Добрый день, дорогой радио «Шансон». Поздравьте, пожалуйста, Ольховскую Татьяну Васильевну, нашу дорогую маму, свекровь, тещу, с днем рождения. Долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия, любимая семья. Отправил нам сообщение. Есть еще вот какой. Добрый день, радио «Шансон». Прошу передать привет нашим строителям Вячеславу и Роману. Спасибо вам за то, что вы делаете нам красоту. С уважением, Ирина и Алексей Титова. Если можно, поставьте, пожалуйста, песню Успенской. Отчего ж нельзя? Можно, песня обязательно прозвучит чуть позже. У нас есть еще одно сообщение. Поздравляем Хруп Виктора с его профессиональным праздником, с днем физкультурника. Желаем крепкого здоровья, сильного духа. Пусть все мечты сбываются. Его любящая семья. Пожалуйста, поставьте песню Михаила Круга. Девочка, пай, пожалуйста, прямо сейчас слушай Михаила Круга. Я напомню наши координаты. Можно написать мессенджер Макс, можно смс отправить. +7 909 955 103 и 0. Пишите.

А вот и Любовь Успенская в программе «Только для вас». Переходим к нашим дорогим именинникам. Не всех еще поздравили. Добрый день, радио «Шансон». Поздравляем нашу любимую Леночку с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, прекрасного настроения. Мы тебя очень любим. Твои родные, близкие и друзья. Город Раменское. Ну вот, хоть до города Раменского как-то сузили рамки. Будем считать, что там немного Леночек, у которых день рождения сегодня. Так, добрый день, любимая радио «Шансон». Сегодня я хочу поздравить с днем рождения троих очень близких мне людей, племянницу Марину Разбаеву 44-го года, так, Романа из Москвы, он сейчас на СВО, моего сына Даниила, 32 года, а года, все, поняла. Андреас Мюллер нам написал, на связи у нас Германия, город Минден. Есть еще поздравления. Сегодня свой день рождения отмечает Соловьева Елена Дмитриевна. И не просто день рождения, у нее сегодня юбилей. Мы, коллектив «Котельный» поселок Романцево, поздравляем ее с этим замечательным днем, желаем здоровья, счастья, мирного неба над головой. Пусть ее окружают только хорошие люди. Так тому и быть.

0: фасон, реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. В понедельник. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Лорит завершает программу «Только для вас», но, правда, дневной выпуск. Можно нам еще и в 21.00 будет написать, программа повторится. А пока зачитаю оставшиеся сообщения. «Привет из Владимира. Хочу поздравить моего мужа с днем рождения, пожелать ему терпения и море денег. От жены Анастасии и детей Макара, Захара и Назара». Так, добрый день, радио «Шансон». Передайте привет моей девушке Ольге из города Мытищи. Она мой самый дорогой родной человек. Все проблемы и трудности в этой жизни мы преодолеем вместе. Олег из города Королев, постоянный наш слушатель. Радио «Шансон», хотим поздравить Анечку Осипову, спортсменку, комсомолку и просто красавицу с днем физрука. Анжела, Паша и Леша. Вот специально для вас споет у нас в завершении программы Владимир Высоцкий. Так, добрый день, хочу поздравить Ирину из Раменского с днем физкультурника. Для вас, кстати, тоже, Ирина. У нее сегодня турнир по футболу. Желаем удачи. Держу кулачки. Поставьте для нее любимую бутырку. Любовь из Питера нам написала. Так, любимый радио «Шансон», передайте привет семье Сорокиных из Нововоронежа. Поставьте для них Владимира Ждамирова.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что вакцина от вируса папилломы человека может появиться в национальном календаре прививок до конца текущего года. Осенью правительство выйдет с соответствующей инициативой в рамках бюджетных законодательных предложений. Как пишет портал Москва-24, ВПЧ – один из самых распространенных вирусов, передающихся половым путем. Он является причиной развития онкозаболеваний и доброкачественных образований как у мужчин, так и у женщин. В России частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ составляет от 13 до 40%. Российские продукты с высокими экологическими стандартами стали пользоваться популярностью у китайских потребителей. Как рассказал РИА Новости председатель российско-китайской гильдии коммерции Павел Кипарисов, в Китае востребованы российское мясо, молочная продукция, масло, кондитерские изделия, косметика и напитки. Производители адаптируют упаковку продукции под китайский рынок. Ранее стало известно, что по итогам первой половины текущего года крупнейшими импортерами московской косметики стали Саудовская Аравия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. За 6 месяцев производители поставили за рубеж продукции на 4,3 миллиарда рублей, что почти в 4 раза больше прошлогоднего показателя. Рабочий день сотрудников следует сокращать до 6 часов при аномальной жаре выше 30 градусов. В Общественной палате России заявили, что необходимо ввести эту практику, если работодатель не может обеспечить комфортные условия труда. Также, как рассказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, часть сотрудников в период сильной жары можно переводить на удаленный формат работы. По его словам, такая мера стала бы способом защиты здоровья и безопасности работников. По данным Яндекс Погода сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 26, давление 747 миллиметров. Доллар на выходные понедельник 82 рубля 17 копеек, евро 94,84, юань 112,17. Дарья Березовская, радио «Шансон».

жизнь прекрасна и удивительна, да, особенно по выходным, когда встречаешься таки с собственной семьей, удивляешься, как выросли твои дети, как красиво за окном, что уже лето вроде как заканчивается, на календаре 8 августа, третий месяц пошел, а ты толком и не купался и не загорал. Только, скажем так, начали входить во вкус, а уже вот... Ну, да ничего, я желаю вам успеть в этот месяц все и сразу, как говорится. Меня зовут Ирина Сотникова. Мы вам поможем, чем можем. Хорошей музыкой на шансоне поддержим. Открыл этот час Евгений Григорьев, а продолжает маэстро Михаил Круг. В столице 16:06. Всем желаю прекрасного выходного дня и чудесного настроения.

0: шепчет мне, что я у женщин вечный гость.
1: Мой лучший гость.
0: Хоть с поздней час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду.
0: Под звон дождя, но не сегодня.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 77 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Гелег, Турция, отель «Тиск».

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

антиоксиданты наши все. Ягодный детокс на волнах летнего шансона. Ирина Круг. Теперь слушаем с вами душевную волну и на Яндекс.Радио. Находим радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и остаемся в компании любимых артистов в любой момент. А эфир продолжит он и она, Алексей Глызин и Валерия.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Нижегородская реклама на радио Шансон.
2: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
3: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
2: Серьезно?
3: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
4: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
6: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Одесский порт в ночи простерт

Говоря словами Владимира Семеновича Высоцкого, выбирайтесь своей колеей. Вика Ветер на шансоне только что. Действительно, у каждого своя колея, свой путь. Однако песни у нас с вами общие. Одни на всех на шансоне. Чуть позже послушаем Таисию Повалий. Ну а прямо сейчас Султан Лагучев на нашем с вами пути. Подмосковная рыжая львица. Музыки много, шансон один.

Пять вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Госдуме предложили обязать страховые компании предоставлять сертификаты запчастей при ремонте по ОСАГО. По словам депутатов, после восстановительного ремонта автомобиля собственник получает машину и акт приема-передачи, но действующие правила не гарантируют предоставление сведений о фактически установленных запасных частях. Согласно документу, в приложении к акту можно указывать наименование и изготовителя детали, ее артикул, каталожный номер, либо другой идентификатор, нанесенные изготовителем. Станция техобслуживания также должна подтверждать использование новой детали, если установка бывшей в употреблении или восстановленной запчасти письменно не согласована с потерпевшим. Согласно данным Росстата, каждый третий россиянин работает не по специальности, которую получил во время обучения в профессиональном образовательном учреждении. По информации РБК, полное отсутствие соответствия работы уровню и направлению подготовки зафиксировано у 42,5% занятых, это 31 миллион 700 тысяч человек. 2 миллиона 400 тысяч граждан занимают позиции, не требующие профильного образования. Профессиональная мобильность становится заметной тенденцией на российском рынке труда. За последние два года профессию сменили 23% экономически активных россиян. Туры стоимостью около 3 миллионов рублей в Турцию уже не считаются пределом для премиального сегмента и относятся к среднему уровню дорогих поездок. Как рассказал гендиректор сети турагентств Александр Микрчан, в эту сумму недавно обошелся семейный отдых россиянам на 2 недели в Кемере. По словам эксперта, на рынке существует предложение стоимостью 100, 150 и 200 миллионов рублей, но позволить себе такие путешествия могут около 1% россиян. Одним из самых дорогих предложений сезона стала поездка семьи в Латинскую Америку стоимостью около 2 миллионов долларов. В турпакет входили вертолетные прогулки, посещение вулканов, гастрономические туры и VIP-перелет из Москвы на частном джете. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Одна из любимейших композиций, по признанию Григория Лепса, одного из участников этого трио, потому как в записи принял участие великий артист Иосиф Кобзон. Застольная открыла очередной час на шансоне. 17.06, точное столичное. Мы движемся дальше, можно немного и потанцевать. Михаил Шуфутинский на шансоне. «Мне очень жаль».

Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа на канале

Вообще группа «Рождество» на шансоне. Говорят, у женщин она заканчивается, когда косметичка превращается в аптечку. Но это точно не про нас с вами, с боевым раскрасом, милые мои. По принципу «надену все лучшее сразу» отправляемся 14 ноября на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» в Лайф-арену. Билеты приобретайте на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Праздник души этот для лиц старше 12 лет. Потанцевать, подпеть любимым артистам, запомнить этот вечер надолго. Все это возможно на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот» – гордость поколений.
4: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229, 66, 89.
5: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.

0: торговых центрах «Дзержинец» и «Рояль».
1: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Бархатный шансон. История. 2009 год. Греция. Ситония.

0: нет. Лучше этих лет, лучше этих лет.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк плюс.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-24-26-29. Город Москва. 18+.
6: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
7: Такие мы удивительные люди.
6: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Прилетел привет от Александра Новикова на шансоне «Композиция открытка». Продолжит эфир певец, автор и композитор, лауреат премии «Шансон года», который сегодня еще и именинник. Максим Олейников отмечает свой день рождения. Радио «Шансон» поздравляет артиста, желает всех благ, творческого вдохновения, множества поклонников, ну и, конечно, здоровья крепкого. Прекрасного вечера пожелаю я и вам, и Юлии Степановой, которая продолжит эфир «Шансона». Ну, а я, Ирина Сотникова, попрощаюсь с вами до завтра. Всем пока-пока.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября 2026 года в Нижегородской области пройдет единый день голосования. Приходи и проголосуй.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8200.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Количество оформленных электронных трудовых книжек в России с августа прошлого года выросло на 3 миллиона 600 тысяч. На цифровой формат фиксации данных о работе перешли почти 27 миллионов россиян. Как сообщил Социальный фонд России, электронный документ позволяет проверять сведения о своей трудовой деятельности без участия работодателя. Сотрудник может отслеживать кадровые изменения и предоставлять данные в разные организации для получения тех или иных услуг. Заверенная цифровой подписью выписка из электронной трудовой книжки равноценно бумажному варианту. Старый формат документа нужно сохранять в том случае, если в ней указана информация о местах работы до 2020 года. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. В Госдуме предложили предупреждать владельцев автомобилей через портал госуслуги за 15 минут до начала эвакуации их авто. Как сообщает РИА Новости, по задумке депутатов, это повысит удобство для автомобилистов и снизит социальную напряженность вокруг принудительной эвакуации транспортных средств. Авторы законопроекта подчеркивают, если владелец готов немедленно устранить допущенные нарушения, эвакуация становится излишней мерой. В парке Горького на Пушкинской набережной запретили передвигаться на электросамокатах, моноколесах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. За нарушение предусмотрена административная ответственность, сообщил телеканал «Москва-24». В начале лета ГУМВД по Москве обратилась к Центру организации дорожного движения с предложением сократить число самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в городе в текущем году. Доллар на выходные, понедельник, 82 рубля 17 копеек, евро 94,84, юань стоит 12,17. Дарья Березовская, радио «Шансон».

это действительно главное. Спасибо, Катя Огонек, за песню. Ну, а день, подходящий для всяческих начал, послезавтра, в понедельник. А в выходные немного отдохнем под песни «Радио Шансон». Виктор Королев и новая его песня «Растопи лед» далее в нашем радиоэфире. Меня зовут Юлия Степанова, 18.07, время столичное. Ну что ж, не сначала, но еще раз повторю, что у всех слушателей «Радио Шансон» есть возможность попасть на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Это такой концерт, где нет границ между артистами и зрителями. Все поют, танцуют и наслаждаются хорошим настроением, меняют эту жизнь к лучшему. Все подробности об «Эх, разгуляй» есть на сайте radioshanson.ru для зрителей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 77 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель

0: Кудзидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Красивая песня и такая зримая, что как будто сами побывали в Стамбуле. Новинка Нины Шацкой и Брэндона Стоуна в эфире радио «Шансон». Песня так и называется «Стамбул». Ну, что касается Турции, у участников фестиваля «Бархатный шансон» будет возможность туда отправиться. Более того, возможно, полет еще и за наш счет. С радио «Шансон» осенью продлевает летнее настроение из 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится морской фестиваль «Бархатный шансон». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев и многие другие. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-02-70.
3: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Евро пою, звонки всем максимум дают.
6: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-260.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Радио Шансон. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 127, 27, 46, 27. Город Москва, 18+.
1: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит «Радио Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: «Радио Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку,

0: всегда под впечатлением Ярославской и Михаила Круга, как будто прогулялись по этому прекрасному городу. А если вам не хватило динамичного танцевального шансона, то следующие два часа на радио Шансон будут самые танцевальные хиты в программе «Эхо разгуляй». Я, Юлия Степанова, вернусь к вам в 9 вечера уже в программу «Только для вас», а прямо сейчас слушаем Евгения Кемеровского и поздравляем артиста с днем рождения.
1: Я знаю.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Госдуме предлагают предоставить право беременным женщинам временно перейти на дистанционную работу по медицинским рекомендациям, если ее профессиональные обязанности могут выполняться вне стационарного рабочего места. Как пишет РИА Новости, речь идет о сотрудницах, которые по состоянию здоровья могут продолжать работу, но нуждаются в специальных условиях. Например, ограничение поездок, длительного нахождения на рабочем месте или числа очных контактов. Действующее законодательство предусматривает обязанность работодателя перевести сотрудницу на дистанционный формат по соглашению сторон. Однако беременная женщина не вправе требовать удаленку в обязательном порядке. Зумеры чаще всего завидуют другим из-за жесткой зацикленности на работе и дедлайнах. Также на них влияют внутренние комплексы, мешающие наслаждаться жизнью. Как рассказала изданию «Абзац» психолог Александра Миллер, постоянная гонка за успехом лишает представителей поколения Z радости. Она подчеркнула, что достижения других людей нужно рассматривать как стимул для собственного роста. При этом нужно составлять конкретный план действий. В данной ситуации речь идет о конструктивной зависти. Наиболее опасной для человека деструктивная зависть, так как она разрушает его и выливается в негатив. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лиса Повал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чебик Кола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличных настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллары на выходные: понедельник 82 рубля 17 копеек, евро 94.84, юань стоит 12.17. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»,

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Спасибо.
10: Спасибо вам.
11: Благодарю вас.
9: Спасибо
11: вам
9: большое.
11: Спасибо
9: большое. Вам
11: большое спасибо.
12: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
13: 18+.
14: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок. 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

А ты? Ты вор. Джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика.

0: 16 лет. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что переход на электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги не лишит граждан возможности получать привычные бумажные квитанции. Особенно это важно для пожилых людей. Электронный формат является правом, а не обязанностью. Если пользователь портала принципиально хочет сохранить бумажные квитанции, он сможет отказаться от электронной рассылки в настройках личного кабинета, после чего доставка платежных документов в почте будет продолжена. Закон о доставке электронных квитанций через госуслуги должен заработать с 1 сентября следующего года. Переход будет добровольным и потребует согласия гражданина. Большинство россиян готовы отказаться от увольнения по собственному желанию, если им повысят зарплату. Согласно опросу, на который ссылается РИА Новости, на втором месте изменение отношения со стороны руководства и разрешение конфликтов внутри коллектива. Люди также готовы отказаться от увольнения, если на текущем месте работы снизится нагрузка, улучшатся условия труда, если они получат карьерный рост или в случае перевода в филиал компании ближе к дому. 77% опрошенных, желая уволиться, заранее сообщают работодателю о своем намерении. Каждый четвертый сотрудник извещает начальство непосредственно в момент подачи заявления. Сентябрьская погода придет в Москву в середине предстоящей рабочей недели. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, в понедельник и вторник дневная температура составит около 24-26 градусов, однако к вечеру вторника через регион пройдет холодный фронт, который станет причиной дождей с грозами. Уже со среды в Москву начнут поступать холодные воздушные массы. В четверг и пятницу столбики термометров по ночам будут опускаться до плюс 10 градусов. Днем ожидается не выше 20, что является типичной картиной для сентября. Доллар на выходные, понедельник 82 рубля 17 копеек, евро 94,84, юань стоит 12,17. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Тилухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
5: Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Вот, наконец, вчера вечером встретил я девушку. Там, где тревожно стучат, гудят.

0: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: радио «Шансон», программа «По вашим заявкам».
1: И в то время, как вся страна заканчивает праздновать День физкультурника, мы с вами начнем вечернюю программу только для вас на радио «Шансон». Добрый вечер. Плюс 7-909-955-1030 номер для ваших сообщений. Пожалуйста, не забывайте о подписи прямо в сообщении. А тем временем поздравим любимого артиста. 8 августа сегодня свой день рождения отмечает Евгений Кемеровский. Любимый артист, поэт, композитор и человек, без которого невозможно представить шансон по-русски, без песен которого многие артисты не могут представить свой репертуар, без песен которого мы не можем представить себе свою жизнь, свой путь. Послушаем сейчас этакий «My Way» по-русски. А Евгению радио «Шансон» от всей души желает крепкого сибирского здоровья, неиссякаемой энергии, новых песен и вдохновения. Конечно, любви, конечно, хорошей дружбы с хорошими людьми, долгих счастливых лет, ну и главное, новых песен, которых мы будем ждать с нетерпением.

0: верой в любовь и во все самое лучшее продолжаем программу только для вас на радио Шансон. У микрофона Юлия Степанова. Плюс 7-909-955-1030. Номер для ваших сообщений. Он действует с 21 часа. Пожалуйста, пишите, пока время у нас с вами еще есть. Не забывайте о подписи. Влад, ты самое лучшее в моей жизни. Люблю тебя. Елена, город Балахна. Шансон, поздравляю свою бабушку с днем качания на качелях. Она там, наверное, весь день провела. Дима, деревня Воронова, Московская область. Вы знаете, Дима, хорошо, когда на качелях, а вот когда отмечаешь день качания на качелях, не находясь на качелях, вот тут уже да, тут уже надо к доктору, наверное. Шансон, на днях у моей любимой супруги был день рождения, сегодня на даче празднуем его. Поздравьте, пожалуйста, мою железову Анечку с ее 17-летием, и пусть она всегда будет такой же молодой, энергичной, красивой и желанной. Постоянный слушатель Константин. Скоро продолжим.
1: Реклама на радио «Шансон». Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархат». Реклама на радио «Шансон». Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

radioshanson.ru. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

зовут Ирина, я из города Волжского, Волгоградской области. Хочу поздравить моего мужа Андрея Исаева с 18-й годовщиной свадьбы, с нашей бирюзовой свадьбой. Спасибо тебе за твою надежность, за твое терпение, заботу, за прекрасных детей. Я тебя очень люблю, с нашим днем. Меж тем, вот, дорогие любители кошек, сегодня есть что отметить. Международный день кошек, всемирный, вот я бы сказала, так что с праздником всех причастных кошечек. Шансон. Поздравляем папу, дедушку, прадедушку, свекра Боровских Виктора Евдокимовича с 85-летием. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Дети. Долгих лет жизни. Вот. Поздравляю дети, внуки и правнуки. Любимое радио. Передаю привет дорогой сестре Вальковской Людмиле в Московскую область. Поздравляю с днем физкультурника. Пусть для нее прозвучит хорошая песня. Наталья Испаньшина. Любимое радио. Привет Виктории из Калуги. Вика, все будет хорошо, успокаивает Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Поздравляю всех с наступающим днем строителя, особенно Андрея, Айнура и Альберта. Поздравления от Максима. Ну да, прежде чем пригласить в свой дом, его же надо построить, так что с наступающим. Ага. Пожалуйста, передайте слова бесконечной благодарности и восхищения моему мужу Сазонову Павлу. 4 августа у нас была годовщина венчания. Паша – лучший мужчина. Всем прекрасного выходного летнего вечера и спасибо. Майя.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА, УКРНП 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Руслан Алихнов в программе «Только для вас». Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет. Вот для этих самых лиц старше 18 лет и продолжается программа «Только для вас» на «Радио «Шансон». Деревня Коренево, Жездринская область. Сидим с соседями, празднуем соседскую свадьбу. Пьем за здоровье молодых. Это наш маленький междусобойчик. Пожелайте всем удачи и мирного неба. Счастья молодым. Ура! Хорошей музыки всем. Так, хочу поздравить Юру Байкина, нашего сенсея из Балахны, с Днем физкультурника. От всех его учеников. От Влада, город Балахна. Ну, с праздником!
1: Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4, бодрость, духа, грация и пластика. Общий, укрепляющий, утром отрезвляющий, если жив, пока еще

страдает. Алекс Лим, «Вокзал». Песня прозвучала по просьбе нашего постоянного слушателя Дмитрия из Нижнего Новгорода. Услышали, надеюсь, Дмитрий. Шансон. Хочу передать привет Екатерине Майоровой и попросить прощения за все. Осознал. Точка. Надеюсь на скорейшее примирение. Точка. Марк Краснощеков. Точка. +7 909 955 103.0. Пожалуйста, не забывайте о подписи прямо в сообщении. Программа только для вас продолжается. Добрый вечер из СНТ Конаково 2. Вам большой привет. Спасибо. Сегодня первый год без меня отмечает свой 16-й день рождения. Мой любимый родной крестник Подпригоров Кирилл. Мы на даче с дядькой Сережей, дядькой Вовой и тетей Светой. А он с друзьями и братьями в Москве. Желаем ему здоровья и успехов в исполнении желаний и удачи по жизни. И, конечно, самой любимой сестре и мамке Кирилла от сестры. Привет. Вот, значит, наверное, здоровье и терпение от крестки и любящей сестры Дилли. Отличного всем радиослушателям субботнего вечера. Шансон, привет от Галаева Вадима, городу Советску. Жене Валюше, сыну Миши, с днем физкультурника, здоровья, богатырской силы. Физкульт-привет, всем добра. Добрый вечер, Шансон. Передаю привет мужу Виталию, брату Михаилу, родину. И прошу песню Владимира Ждамирова. Всем тепла, добра. Юлия Федорова,

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй! Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Лутидзе и ее нескучные подруги в программе «Только для вас». Добрый вечер. Большой привет Ниночке Васильевне от помощницы Анюты. Мы на даче, Мурманская трасса. Ниночка, я всегда вас помню, люблю, обнимаю вас. Добрый вечер. С семьей жарю шашлык. Екатерина Ишина, ты моя находка. Я тебя очень люблю. Спасибо за двух прекрасных детей, Леру и Мишу. Я вас люблю. Город Серафимович, Волгоградская область. Муж и папа Олег. Передаю привет родителям. Они на даче. Хорошего отдыха и хорошего настроения, дорогие Анна Ивановна и Владимир Александрович. От сына послание. Шансон, передайте привет моим любимым родителям, маме Вике и папе Андрею. Мы на террасе с кошкой Мусей пьем чай и слушаем любимое радио от их дочки Кирилловой Лизы. Муся тоже чаек любит. Ну, понимаю, вкусно, наверное. Шансон, привет замечательной девочке Кристине Юновой из города Чебаркуль. Она для меня прыжок в новую жизнь. Люблю ее. Евгений, Челябинская область. Шансон, у нас сегодня день рождения города любимой Ярославской области. Хочется пожелать нашему городу процветания и всего хорошего. Мы жители любима. Сергей, Елена, Марина и Татьяна. Такс, еще одно сообщение. Поздравления из Березняков. С днем рождения Мишустина Сергея. Желаю всех благ в невероятных количествах и пусть самая заветная твоя мечта непременно сбудется в этом году. Ваш постоянный слушатель Андрей Мартыненков. А следующие пожелания сформулировала Елена Ваенга.

Поехали дальше. Шансон хотим поздравить с наступившим днем рождения нашу старшенькую Надежду Никитину. Пожелать ей всего наилучшего. Счастья, здоровья. Мы ее очень сильно любим, ценим. Родители город Можга, Удмуртия. Шансон, привет из Сафаровки. Мы с друзьями, семья, это семья Соболевых, Наташа Епифанова, отмечаем День строителя наступающий. Всех с наступающим поздравляет Татьяна Мельникова. Ванюш Степанов, привет. С началом отпуска тебя. Правда, отпуск начинается с понедельника, но мы начали отмечать уже сейчас. Хорошей погоды и вкусных шашлыков желает Яночка Степанова, СНТ Горы. Передаю привет Артему и его маме Маше и Леше с Леной. Желаю всем хорошего настроения. Сергей Смирнов. Любимое радио, добрый вечер. А мы в гаражике день рождения отмечаем. Желаем всем здоровья. Остались самые стойкие. Владимир, Валентин, Алексей. Можно ли для нас поставить песню Сергея Трофимова? Ваш постоянный слушатель Владимир, Валентин, Алексей. Город Киржач. Ну, с праздником вас, дорогие мужчины. Вот. Гаражик – хорошее место, вообще хорошее. И вот здесь программа только для вас завершается. Следующая завтра в 3 часа дня и в 9 вечера тоже будет. И напоследок хочу поздравить с днем рождения хорошего человека, доброго, отзывчивого, любителя братьев наших меньших. Ну и просто... чью поддержку чувствуешь всегда. Вика Фатьянова, только для тебя. С днем рождения!

Песня «Камикадзе» посвящена народному артисту России, актеру театра и кино, режиссеру, поэту, драматургу, публицисту, телеведущему Леониду Филатову. Ну, помните тому самому, который написал Федота Стрельца, мол, утром мажу бутерброд в голове, а как народ? Как вы, народ? Доброго вам вечера желаю. Я Юлия Степанова, 22:04 в Москве.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 77 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Послушав песню в исполнении Настасьи Самбурской, а ранее Алексея Петрухина и Анны Семенович, дуэт прозвучал. Хочется прям вот красную рубаху на себя и в разнос. Будет на радио шансон и про рубаху, и будут песни посерьезнее.
1: Шансон надену красную.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатара в пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатара в пробег». Ларина 23Г, 8-831-2-6-0.
6: «Агат. Покупай выгодно».
7: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
8: Судостроителям почет и уважение.
9: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
8: «Стройфлот. Гордость поколений».
9: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
10: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
11: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28-082-0.

0: Лишь тот узнает все блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял, кто, как слепой опасности не видя, споткнулся и чуть все не потерял. Лишь тот поймет, запомнит и оценит все то, что он до этого имел, кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: И что тут знает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь от душевной боли,

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов и розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: по-прежнему дает доброе слово, слово полное любви. Помните об этом? И наоборот, конечно. Алла Рид только что в нашем радиоэфире, далее группа «Сентябрь». Ну а погода шепчет. Зайди на сайт radioshanson.ru за подробностями о всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Состоится она 14 ноября в Лайф-арене. С вами была Юлия Степанова. До завтра.
1: В облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-48.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

Спросил бы ты начальничек у себя на кухне чайничек, не заваривал бы кашу, а любил соседку Машу. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закус не ставрида, а салюты панихида.

кирзу гармошкою, раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Даже пес полу.

грязь топтала, да успела ли? Вы ведь нас такими сделали, а не улица, учитель. Напрягали, получите. Кипятил бы ты, начальничек.

утро больничные, а на закус не ставрида, а салют и панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные, а на закус не ставрида, а салют

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Песни веселые, серьезные. Короче, песни за жизнь.
1: Темная ночь.
0: На радио «Шанс».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: вкусом. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Вильнюс 104.8 FM.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: У учительницы младших классов Нины ногти в лаке и напудрен нос рябой. Ей сегодня не смотрины, именины, и детишки поздравляют всей гурьбой. У учительницы младших классов Нины поздно за полночь погашена свеча, и отмерен ей зарплаты рубль длинный на помаду, на конфеты и на чай. У учительницы младших классов Нины под ресницами тепло и бирюза, а в эту ночь ее глаза аквамарины, от которых отрывается слеза.

пишет: с днем рождения, Иночка. И когда к груди притянет все букеты и расставит в банке все до одного, вдруг захочется давиться сигаретой, не хватает только от него. Ах, Нина, Ниночка, Нинель. Страна направит и заплатит. Есть три пути: один на паперть, другой на серую панель, а третий, Ниночка, Нинель. Душа кричит истошно: хватит. Но дети празднуют копейки.

0: Радио «Шансон». Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 76 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титан».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.